Шатан разбил свое зимно зеркало. И шкла пылок впадал в око и в сердце.